как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, 4 июля будет облачно с прояснениями. Утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама. Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 июля будет облачно с прояснениями. Утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов.

Растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце. Так как ты делаешь это, не делает больше никто.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шаг.

0: Шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303, код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя! Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: подожди. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 июля будет облачно с прояснениями. Утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +25 градусов.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Екорадіо. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
5: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эльдорадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также...

0: Компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, 4 июля будет облачно с прояснениями. Утром возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +25 градусов.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Авторадио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
6: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104-146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: радио.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: УФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня ожидается малооблачная погода, осадки не прогнозируются, температура воздуха до плюс 24 градусов в течение дня. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду и атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Артур с новиночкой под названием «Эгоист» влетел в ваши колоночки. И настоящее имя парня Артур. Это российский поп-исполнитель, композитор и саунд-продюсер из Тюмени. Наш же буквально сосед, который шокирует своими неплохими треками. Да, залетел на поп-сцену с хитом под названием «Иностранец». Далее он продолжает нас радовать такими треками, как «Эгоист». И ждет на ekoradio.ru. Залетайте и обязательно проголосуйте за новиночку. В пятницу в 17.00 подобьем все итоги в хит-параде ТОП-30. Сегодня у нас что? Суббота, 4 июля на календаре. Всем здравствуйте! Первый выходной день летний. По-настоящему летний. Наконец-то тепло. Дождь не обещает. Поэтому есть сегодня чем заняться. Погулять. Музыку взяли с собой и погнали. В этом часе Tones and I, Holy Flame, Ava Max, Zivert. И прямо сейчас Five Star Family с треком под названием Antidote. 11.11

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
4: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
5: Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Под названием «Тонон» на «Эковолне». И буквально недавно мы тоже тонули, как он в своем треке «В глазах», но мы в реках. Благо, ситуация стабилизируется, вода потихонечку опускается, солнце вышло, и это хорошо. Осталось добавить классной музыки, что мы и делаем. Эва Макс прямо сейчас, делай громче.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Акцент, сцена-сценер Миша Миллер и Don't Leave называется этот трек. Да, раньше Акцент называл ее Кайли, теперь называется так. Вам всем этот трек в колоночке, воспоминания о прошлом. И дальше нас ждет Баста и Дмитрий Журавлев с заводным треком «Девочка в цветах». Поехали!
1: Портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее...

любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.

0: 2026 год. 0+.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.

0: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!
3: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Для кого-то идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Прекраснейший дуэт, состоящий из Роуз и Бруно Марс. Трек с названием «Апатии». Также классный клип есть на эту композицию. Очень заводно, обязательно посмотрите. Закрываем этот музыкальный час Нюши и хитом под названием «Где ты, там я». Дело громче, и погнали.

Вечером ожидается малооблачная погода, но без осадков. Температура воздуха до плюс 21 градуса. Завтра ждем ясную погоду. Осадки не прогнозируются. До плюс 27 в течение дня. Ветер западного направления 2 метра в секунду. И атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

его диджейский ник Рафи с новым треком под названием «Giving You», в котором что звучит? «Я дам тебе все, что ты хочешь, душу, тело, любовь, пожалуй, все, что пожелаешь, все твое». Вот так вот, друзья, надеюсь, что у вас есть вторая половинка, которая вам говорит то же самое каждый день. Если нет, то, конечно же, советую вам ее поскорее найти. Так будет явно повеселее жить. Голосуем за трек на ekoradio.ru. В пятницу подведем итоги в 17.00 в хит-параде, 12.09 на Среднем Урале прямо сейчас, суббота, выходной день, и 4 июля. Сегодня у нас есть праздник, день отдыха от праздников. Да, если кто-то не знал, есть и такой день. Отдыхайте, расслабляйтесь, погода позволяет это делать. Сегодня наконец-то по-настоящему лето, не знаю насколько, но вроде как завтра тоже обещает тепло. Посмотрим, что будет в ближайшее время. Музыка точно будет вас снабжать в любую непогоду хорошим настроением. Здесь на эко-волне Юлианна Караулова в этом часе, Маршмелло, Артики Асти, Кэтсай, Полина Гагарина и Феликс Йен вместе с Каскейд. А прямо сейчас Рита Ора с треком под названием «Let You Love Me» залетает в ваши колоночки, где она просит позволить ее полюбить. Мы сопротивляться не будем. Погнали!

0: Авторадио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Артик и Асти рассказывают нам про половину, но кто-то любит говорить, я изначально целый и половина мне не нужна. Но мне кажется, здесь есть небольшое заблуждение. Половина в плане любви нужна всегда. Кэцай у нас на очереди с треком под названием «Габриэла». Расскажет нам про эту девчонку. Делай громче, узнаем, что там было.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
5: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
6: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Ани Лорак любит нас, танцует, и на дворе июль. Очень многое сходится, вам осталось только что сделать, потанцевать. Суббота у нас сегодня, все отдыхают, расслабляются, наслаждаются этим по-настоящему июльским днем. Музыку я вам, конечно же, приправлю в колоночки. Далее нас ждет доктор Куча, Бервулф, Оффенбах, Мохито и Звонкий. Делай громче и танцуй вместе с нами.

Каждому человеку хочется любви, со звонким здесь сложно поспорить, в частности, с его треком «Обычный человек». Всем любви, друзья, всем счастья, всем всего самого наилучшего. Закроем этот музыкальный час как раз тем состоянием, в котором нужно пребывать, практически всегда. Это «Нирвана», A7S прямо сейчас, делай громче и погнали.

0: Радио. Погода.
1: Вечером ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются, температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем ясную погоду без осадков, до плюс 27 градусов в течение дня, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Большой привет тебе посылает как группа Добро, так и я в том числе. Надеюсь, что на море получится съездить в этом году. На самом деле будет сложный, наверное, маршрут, но тем не менее надежду мы не теряем. Новиночку за новиночку голосуем на ecoradio.ru. Залетайте на наш сайт, проставляйте лайки до пятницы 17.00. Хит-парад переехал на это время, там будем подводить уже итоги. Пока что время есть. Сегодня у нас суббота, 13.11 на Среднем Урале. Первый выходной день. Всем здравствуйте. Да, друзья, мы сегодня наконец-то окунулись в лето. Жаркая атмосфера за окошком. Не сидите дома, обязательно погуляйте. Реки уже опустились по уровню, дороги проявились, можно спокойно насладиться хорошим летним деньком под самую лучшую музыку. Филатов Кэррис в этом часе, The Weeknd, Costa La Costa, Pink Panthers, Мари Краймбрэди, Дэвид Гетта и Немига. Прямо сейчас Fast Boy и Rehab, трек с названием Electricity. Запустим ваши колонки, заряжайся вместе с нами позитивом. Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
4: И куда мы отправимся, док?
3: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
4: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
3: Координаты вбиты. Срочно летим!
5: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
6: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Вот такие романтические рассказы от Косты Лакосты в треке под названием «А ты говоришь, пока говорит», мы, конечно же, послушаем. Pink Panthers у нас на очереди вместе с Зара Ларсен, трек с названием «Stateside», чуть позже Мари Краймбери, и расскажешь нам про сегодняшний лучший день. Я думаю, такой пропускать нельзя. Делай громче и наслаждайся.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
2: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон – это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
7: Ты думал, все понарошку.

Мэткен и его хит под названием «Бэггин», который когда-то бомбил в 2007 году. Сейчас он звучит уже не так круто, но все равно классно. Пицца и Леонид Агутин прямо сейчас наплюют на всех во своем треке. Погнали!

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
4: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ждем пасмурную погоду, но без осадков. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду. Возможен дождь. Температура воздуха до плюс 26 в течение дня. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Диско Бомбино, Нили Роджерс и Софилис Бэкстер здесь в трио с треком под названием Dancing Without You. Эта новиночка от Омана повествует, что я танцую здесь без тебя, потому что ты меня бросил. Вот такие вот трагедии здесь. Вот там треки раскрыты. Голосуем на ecoradio.ru и надеюсь, что вас не постигнет та самая участь, о которой нам Софи спела в своем треке. Всем хорошего денечка, всем, конечно, хорошего настроения. Сегодня суббота, у нас первый выходной день, и будем снабжать вас дальше классными треками, чтобы он прошел еще круче, еще музыкальнее. 14.11 на Среднем Урале. В этом часе нас поджидают такие ребята, как Артик и Асти, Рэй, Егор Крид, Эйбен, Сергей Лазарев и Анна Асти. Они нам как раз-таки сделают денек классным своими крутыми треками. Элтон Джон и Дуа Липа прямо сейчас с треком под названием Cold Heart. Запустим ваши колоночки. Наслаждайтесь, всем классного настроения. Погнали!

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы «Деньги», тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспаны профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН по 304-662, 533-101, 2026 год.
4: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Всем царицам посвящается Анна Асти с одноименным треком. Здесь, девчули, это композиция для вас, потому что всегда есть какая-то царица. Далее нас ждет Дюк Димон с Ocean Drive. Чуть позже Зиверт и Айс Гергерт с мегахитом под названием «Банк». 14.40 на Среднем Урале. Всем привет!

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Сегодня вечером ожидается малооблачная погода. Осадки пока не прогнозируют. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем уже пасмурную погоду. Возможен дождь в течение дня. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западного направления 2 метра в секунду. И атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Артур с новеньким треком под названием «Эгоист». Сначала он был иностранцем, видимо, потом хорошенечко прижился и стал эгоистом. Вот такой жизненный путь в музыкальных треках у этого парня. Трек ждет на нашем сайте radio.ru. Залетай и выражай свое мнение. 15.11 на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья. Продолжаем вас снабжать классной музыкой, горячими свежими хитами со всего света, чтобы ваш выходной день не только прошел жарко, но еще и музыкально. Я Накамура в этом часе. Коста Ла Коста, Лэйди Гага, Джонни, Джонас Блю, Лирик, Мот и Эйлок. Прямо сейчас Леша Свик с «Нилетто» и с Мэри Гу с очень трогательным треком под названием «Аритмия». Тот самый трек, который прям до мурашек, знаете. Сделайте погромче, насладитесь этим моментом. Всем классного дня, поехали!

0: Экорадио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск».

0: Источинск, завод 0+.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
5: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
6: Реклама ООО «Тагилавто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

идет в разнос в своем треке The Dead Dance, где она будет танцевать до упада или пока не умрет. Вот такие вот у нее танцы. Надеюсь, что вы тоже сегодня неплохо оторветесь. Суббота это позволяет сделать. И Джонни прямо сейчас воздушный сарафан вас разомнет. Поехали! Эдгар!

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

говорит нам о том, что не нужен никакой нам стресс, нужно только хорошее настроение и только самая лучшая музыка в композиции No Stress. И я готов вам это все предоставить здесь на 103 FM Волне. В этом часе дальше нас ждут Мод, Эйлок, Five Star Family, Бурита и Ваня Дмитриенко. Дело громче, заряжайся вместе с нами.

на Family 23.45 с хитом под названием «Я буду твоей малышкой». Радует нас и по сей день, несмотря на то, что хиту уже очень много лет. Бурито у нас на очереди тоже с хитом, который все еще радует. Называется он «Мама» и тоже старенький, но ему мы тоже всегда рады. Делай громче, наслаждайся, классного тебе дня. Ты на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ты для меня появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: На Среднем Урале 16 часов. Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Всем большой привет! Меня зовут Настя Невская, это Coverland. Шоу, где классика звучит по-новому, а любимые хиты получают вторую жизнь. Сегодня мы открываем наш лайнап с того, с чего просто невозможно не начать. Диджей Поплев взял культовый трек Нирваны и сделал из гимна поколения X настоящий электронный взрыв. Курт Кобейн писал этот трек за 20 минут. Продюсеры потратили явно больше. Поехали!

Young от Сиви Арбон. И ты чувствуешь себя именно так. Молодым, дерзким и готовым ко всему. А вот следующий трек — это история совсем другого рода — «Beggin'». Оригинал написали Four Seasons еще в 1967-м. Но, по-настоящему, мир сошел с ума по нему после версии «Måneskin». Итальянцев, которые нашли его на полке истории, сделали золотым хитом. Теперь Gorgon Breed добавляет свою главу в эту летопись.

0: Это радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662, 533-101, 2026 год.
3: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
8: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков.

Не то он и Афро Квин только что напомнили нам, почему Get Lucky от Daft Punk – один из величайших летних треков в истории. Роботы в шлемах знали толк в удаче. А теперь переносимся в 1986, когда французская певица Desireless выпустила Voyage и буквально покорила всю Европу. DJ Class берет этот космический синтепоп и отправляет его в сегодняшний день. Билеты не нужны.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. КВ.

И Тиана только что переосмыслила «Clocks Coldplay» — трек, который Крис Мартин написал за одну ночь в панике, решив, что опоздал сдать альбом. Не опоздал и получил Грэмми. Теперь от времени к вере. Макс Озо берется за «Believe» — «Cher» — самый революционный поп-трек 98-го. Первый мейнстримовый хит с автотюном. «Cher» изменила звук эпохи. Посмотрим, что с ним сделают сейчас.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Coverland на Эко-радио.

Дизептикс напомнил нам, что трек Кайли Миноук — это не просто песня, это вирус. Тот самый, который застревает в голове навсегда, и ты уже не против. Но переключаем регистр. Роберт Кристиан с треком «I Adore You». Это про другое чувство, нежнее и глубже. От одержимости к обожанию. Идеальный переход, согласитесь.

и Греджи напомнили нам, что против лунного света не пойдешь. Лиан Раймс знала, о чем пела еще в 2000-м в саундтреке к фильму «Черлидерша». И раз уж Луна сегодня с нами, заканчиваем эфир именно так. Afro Queen закрывает наш лайнап с треком «Don't You Worry, Child». Swedish House Mafia – прощальный гимн легендарного трио, которые в 2012-м сказали «Не переживай», и весь мир им поверил. Это был Coverland. Меня зовут Настя Невская. Всем чудесных выходных. До встречи во вселенной Coverland.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
6: Нижний Тагил. 2026 год.
7: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
9: Музыка громче, день ярче.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.

0: радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов.

0: миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мира.

0: всех музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру. Экорадио представляет. Проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан и профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И Бодригин Константин Дмитриевич. Уверен, по 304-662-533-101. 2026 год.
3: «Алмазу 25». Подарки и скидки для вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. С 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
5: И куда мы отправимся, док?
4: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу стейк.
5: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
4: Координаты вбиты. Срочно летим!
6: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее». В Ямсаме.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.

0: радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И Бадригин Константин Дмитриевич. Уверен, по 304-662, 533-100, 101, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливая

0: Обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 июля будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
0: Эко-радио.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.

0: сломать шаблоны, оказаться там, где ты еще не был, открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
2: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня я порадую вас гостевым миксом. И не простым, а виниловым. У меня в гостях диджей Кардашин из Нижнего Новгорода. Он диджей-промоутер, для которого музыка не фон, а образ жизни. Обладатель внушительной и тщательно собранной коллекции виниловых пластинок, охватывающей широкий спектр жанров и настроений от глубокого и теплого хаоса до энергичного и ломаного драм-н-бейса. Кардашин – страстный меломан, тонкий селектор и диджей, чувствующий танцпол и умеющий выстраивать музыкальное повествование. Плавно, глубоко и со вкусом. Его сеты всегда про атмосферу, грув и правильное настроение, где каждая пластинка оказывается на своем месте. Он основатель, идейный вдохновитель и постоянный резидент проекта «Vinyl Culture». Сообщество, объединяющее русскоязычных селекторов и диджеев, влюбленных в аналоговый звук и философию винила. Помимо этого, является владельцем одноименного онлайн-магазина по продаже виниловых пластинок, где собраны релизы для истинных ценителей. Микс, который сегодня услышите, был записан в виниловом формате. Итак, диджей Кардашин из Нижнего Новгорода. А с вами я, Владимир Фонарев.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Для вас звучит гостевой микс от Кардашина из Нижнего Новгорода.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Сегодня свой гостевой микс представляет диджей Кардашин из Нижнего Новгорода.

Красивый вайб и позитивные мелодии. Это радиошоу Digital Emotions. И как всегда, в середине программы я, Владимир Фонарев, представляю свой гастрольный график. На этой неделе, в субботу, я отправляюсь в Новосибирск, где буду принимать участие в фестивале электронной музыки «Простор». 10 июля, Курск, фестиваль «Бит Литвы», где я проведу мастер-класс и выступлю с часовым вечерним сетом. А уже 11 июля в Москве состоится большая вечеринка в депо на трех вокзалах. Называется она «Fear Fest», и это дневной фестиваль, в котором принимают участие Сергей Бойко, Сергей Санчес, резиденты «Трикотажа», а также я, Владимир Фонарев, и еще огромное количество молодых талантов, которые представляют свое музыкальное видение. Вот такие ближайшие выступления ждут вас и меня. А мы с вами двигаемся дальше. –

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Для вас звучит гостевой микс от Кардашина из Нижнего Новгорода.

Подходит завершение очередной выпуск радио-шоу Digital Emotions. Напоминаю, что все выпуски моих радиопрограмм можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также их можешь найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и на канал Макси Фонарев.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.

Прямо сейчас стартует новый выпуск проекта «Овердрайв» от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Меня зовут Настя Невская. Добро пожаловать в мир электронной музыки. В центре внимания потрясающий трек от Анива, яркая артистка, которая сделала ремикс на культовую африканскую композицию. Анива добавила современные ритмы и энергичные басы. Трек вышел на лейбле «Таверна Трекс».

Lives, своеобразная ностальгия и саморефлексия, которая разговаривает с нами через музыку. Sappy and Dream. Слушай, Ян Ашер. Ремикс этих ребят забрался на лейбл Monster Cat, который стал домом для многих электронных артистов. Музыканты часто используют в своих треках звуки природы, чтобы создать неповторимую атмосферу. За атмосферу далее будет отвечать DJ Prophet, артист из Новой Зеландии, один из ведущих в своей стране. Сегодня он представляет нам On The Floor.

Me Gent в ремиксе от Kid Massive, Avensis Rushkaya. Это яркая звезда на музыкальной арене, родом из Москвы. Она не только продюсер, но и вокалистка, которая работает в жанре хаус и поп.

Трек вышел на лейбле Massive Force Records. Переходим ко второму треку «At Night» от Ричарда Грея. Диджей из Италии, прекрасно известный всему миру, трек погружает в атмосферу клубного отдыха. Еще одна захватывающая история из мира электронной музыки.

Стен Га в исполнении Саги Абитбул. Гай Халива. Саги Абитбул – талантливый диджей-продюсер из Израиля. Его музыка часто вдохновлена феноменом ночной жизни и клубной культуры. В сотрудничестве с Гай Халива Стенга представляет собой энергичную композицию со знойными ритмами, украшение любой вечеринки. Так же, как и следующий трек «Without You» от Saint Punk, Кристи Янгс, артист из Нью-Йорка и вокалистка из Лос-Анджелеса.

Anything от Шванка. Артист из Великобритании заметно выделяется на электронной сцене благодаря своему стилю, исследующему границы хаоса и техно. Трек уже успел зарекомендовать себя на лейбле Energy Records. Шванка активно сотрудничает с диджеями и вдохновляет их на ремиксы. Каждый трек этого музыканта – путешествие в эпицентр электроники, и сегодня у нас пригласительные.

Мы подошли к финалу музыкальной сессии. Музыка всегда объединяет нас. И каждый новый трек — это возможность для открытия. Напоследок, Play Hard от Стербински и Дэвида Шварца. Стербински — диджей из Будапешта, Венгрия. Дэвид Шварц родом из Германии. Оба музыканта — значимые фигуры индустрии. И сегодня они с нами, чтобы создать неповторимую атмосферу. Это был Overdrive. С вами были диджей Алексей Крафт и Настя Невская. Не прощаемся.

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.
16: Overdrive.

выпуск проекта Overdrive от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Меня зовут Настя Невская, всем большой привет. Итак, с радостью представляем вам тот самый трек Hot Shit, трек Even Flow, выпущен на лейбле Black Book Records.

Люмикс, родом из Вены, и его музыкальная карьера начала стремительно развиваться. Благодаря таким трекам, как Monster и Trender, его стиль сочетает элементы EDM и Future House. Треки всегда обладают свежим и актуальным звучанием. Сейчас мы погружаемся в атмосферу нового трека I Love Deep House от Indigo Deep. Кажется, не остается вопросов, в каком жанре творит этот музыкант. Осталось лишь проверить его чувства на прочность.

Алексей Крафт. Overdrive.

Электронная нирвана JKRS известен своим умением смешивать трэп и электронику, создавая запоминающиеся биты, которые моментально находят отклик у слушателей. Айзо, в свою очередь, является

становится вокалистом, способным передать всю атмосферу оригинала, добавляя свои элементы и свежую искру в каждую строчку. Теперь переходим к нашему новому треку «Know You Can» от Jacques Lenoir. Артист родом из Франции, трек выпущен на лейбле «Nervous Records».

завершился трек «With Doctor» от Джона Смит при участии Nick Fekuli. Этот трек стал настоящим хитом на танцполах благодаря своей завораживающей комбинации насыщенного бита и гипнотической мелодии. Джон Саммит – талантливый продюсер и диджей из Чикаго, который стал известен благодаря своим энергичным электронным произведениям, идеально сочетающим хаос и техно. Прямо по курсу «Need Me» от Juvie, этот артист родом из Австрии, активно развивает карьеру в сфере мелодичного хаоса.

Трек Forever Alive представляет собой сочетание глубоких басов и воздушных мелодий, что создает эмоциональный отклик у каждого. Forever Alive отражает философию музыканта о важности жизни и способности находить свет даже в самые темные времена. Такой подход к делу нам близок. Не будем отклоняться от курса. Далее. Hopeless Heart от Кенни Силва. Этот талантливый продюсер и диджей из Германии, а его трек вышел на лейбле Armada Music. Дом для многих известных диджеев и продюсеров.

Four Days от Crafty Cuts. Этот артист родом из Великобритании, икона в мире фанк-брейк-бита и активно вдохновляет новые поколения музыкантов своим независимым подходом к созданию музыки. Это был Overdrive от саунд-продюсера и диджея Алексея Крафта. Продолжаем поиски лучших треков для вас. Завершаем этот выпуск, но не прощаемся.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать, не хотел.

Авторадио. Радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

Телеграм-радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.